0: У нас новый представитель в банке, да?
1: Да.
0: Да, у нас новый представитель в банке, да? Вот, и он приступил не так давно. Вы когда начали работать?
2: Года назад.
0: Полгода назад вот работает. Надеюсь, что работа идет в позитивном ключе. Вы будете председателем, да?